Вначале краткий анонс. Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана находится с рабочим визитом в России. Минная проблема Азербайджана в центре внимания колумбийских СМИ. Сейчас более подробно. 21 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели вопросы, стоящие на повестке Азербайджана-французских двусторонних отношений, провели обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Также были обсуждены региональные и глобальные процессы. Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлис Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Целью визита является участие в заседании Совета и 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств, участников Содружества независимых государств. 20 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с находящимися с визитом в нашей стране генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества 8 развивающихся государств D8 Сухаилом Махмудом из делегации во главе с политическим директором и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Европейского союза Олафом Скугом. В ходе встречи была обсуждена текущая повестка дня сотрудничества между странами, рассмотрены возможности дальнейшего развития связи в политической, экономической, энергетической, транспортной и логистической сферах. Также были рассмотрены вопросы региональной и международной безопасности, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, его заместители и другие должностные лица министерства совершают рабочий визит Турции для участия в Дне высокопоставленного наблюдателя в ходе многонациональных совместных учений ИФЕС-2026. В ходе встреч с коллегами были обсуждены текущие состояния и перспективы сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также подчеркивала значимость реализуемых в обеих странах совместных проектов и учений. Город Ханкенди, расположенный у подножия Малого Кавказа, переживает новый расцвет. Проводимые в городе масштабные строительно-восстановительные работы не только преображают облик Ханкенди, но и обуславливают развитие туризма. Реализация современных инфраструктурных проектов, реконструкция дорог и благоустройство общественных пространств делают этот город местом притяжения для туристов. Открытие новых гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания в Ханкенди обеспечивает комфорт посетителей. В то же время горный ландшафт вокруг города, чистый воздух и богатая природа создают широкие возможности для развития экотуризма. Благоприятное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура делают поездки в Ханкенди более удобными. Все эти факторы способствуют превращению Ханкенди в один из перспективных туристических центров региона. Можно с гордостью сказать, что сегодня Ханкенди – один из самых посещаемых туристами городов нашей страны. Знакомство с городом дарит посетителям этой прекрасной земли яркие и незабываемые впечатления.

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 прошла конференция на тему «Укрепление готовности городов к землетрясениям. Решение ООН для более безопасных и устойчивых городов». ВУВ-13, на которой зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительство, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов. Выступивший в ходе международной панельной сессии на тему «Возрождение и урбицид. Устойчивое градостроительство и жизнестойкие сообщества» в рамках ВУВ-13 председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шарифов заявил, что масштаб разрушений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана можно охарактеризовать понятием «урбицид», а общее площадь разрушенных территорий сопоставима с территорией Ливана. Председатель правления центра подчеркнул, что кадры, снятые на освобожденных территориях в 2021 году, наглядно демонстрируют масштаб разрушений. На новостном портале «Зона Керо», одной из ведущих медиаплатформ «Колумбия», опубликована статья под заголовком «Азербайджан и минная проблема. Вопрос, требующий большей солидарности». В статье повествуется о серьезной гуманитарной угрозе, создаваемой минами, заложенными Арменией на территориях Азербайджана в период многолетней оккупации, а также о тяжелых последствиях взрывов мин в постконфликтный период. В публикации отмечается, что в настоящее время около 13,4% территории Азербайджана загрязнено более чем 1 миллион мин и не разорвавшихся боеприпасов. Эта ситуация создает серьезную угрозу для гражданского населения и устойчивого развития, также затрудняет безопасное возвращение на родные земли около 800 тысяч вынужденных переселенцев. Подчеркивается, что после окончания войны в 2020 году в результате взрыва мин пострадали 420 человек, включая женщин и детей. А в целом за последние 30 лет число жертв мин превысило 3400 человек. Наряду с этим обращается внимание на важные результаты, достигнутые Азербайджаном в области разминирования. В публикации указывается, что международная помощь Азербайджану все еще находится на ограниченном уровне, особо подчеркивается важность усиления международного сотрудничества и солидарности в борьбе с минной угрозой. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 21 мая в село Шукюрбейли Джабраильского района прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Его население вырастет на 39 семей. Население фактически отстроенного заново села увеличится на 165 человек. Их уже ждут современные комфортные дома и квартиры, а также удобная современная инфраструктура, включающая все необходимые социальные учреждения. Напомним, Шукюрбейли – крупнейшее восстановленное село Джабраильского района Азербайджана, чье заселение стартовало в первой декаде мая. Теннисист Нихал Мамедов вписал свое имя в книгу рекордов Гиннесса. Азербайджанский игрок настольный теннис отметился уникальным достижением на соревнованиях в апреле этого года. Спортсмен успешно ввел мяч в игру ударом с дистанции 18,2 метра. Это стало новым мировым рекордом, который был зафиксирован представителями азербайджанского спортивного ведомства, федерации страны и судьей. В связи с этим и соответствующие структуры были направлен официальный документ подтверждения. Отметим, что предыдущий по дальности ввод мяча в игру 17,5 метра осуществил турецкий спортсмен Осман Горджу. Одним из уголков Карабаха, обладающих богатым потенциалом для развития туризма, является село Сугумушан Ахдаринского района. Село расположено у подножья Муровдахского хребта на берегу реки
Тель-Тель-Чая. Водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1976 году, придало особую красоту природе Сугоушана. Во все времена года Сугоушан очаровывает красотой своих пейзажей. После освобождения от оккупации в Сугоушане были проведены масштабные работы по благоустройству и восстановлению, а вокруг водоема был разбит новый парк отдыха. Сегодня парк стал излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Прогулочные дорожки вдоль берега, скамейки, беседки, развлекательные игровые площадки для детей и спортивные сооружения создают разнообразные возможности для отдыха. В парке также созданы туристами информационный центр, кафе, эстакада и автостоянка. Свежесть горного воздуха, безмятежное спокойствие водной глади и уникальное по красоте панорама дарят незабываемые впечатления каждому, кто сюда приезжает. Новые автомагистрали, проложенные из

0: ВУВ-13 «Миграция и города». Состоявшиеся в рамках форума ВУВ-13 панельные дискуссии высокого уровня на тему «Миграция и города. Безопасные, инновационные, устойчивые рамки управления» выдвинули на первый план один из важных вопросов в контексте глобальной урбанизации и миграционной политики. Данная тема стратегически значима как на национальном, так и на международном уровнях. В последние годы процесс урбанизации ускорился, приведший к росту миграционных потоков, что создает новые вызовы для городского управления. Миграция людей в поисках безопасности, экономических возможностей, образования и лучших условий жизни не только превратились в социальную проблему, но и стали в одним из ключевых направлений городской политики. Это касается планирования городов, развития инфраструктуры, обеспечения занятости и социальной интеграции. С этой точки зрения панельные дискуссии, организованные в рамках ВУВ-13, становятся особенно важными. Они позволяют сформировать ключевые подходы к будущему городу. В ходе дискуссии на этой панели много внимания было уделено взаимосвязи между миграцией и урбанизацией. В частности, были рассмотрены такие важные темы, как интеграция мигрантов, городскую жизнь, доступ к социальным услугам, возможности трудоустройства, безопасность мест проживания и цифровые механизмы управления. Прокомментировав панельные обсуждения на тему «Миграция и города. Безопасные, инновационные и устойчивые рамки управления», начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов отметил, что градостроительство и миграция дополняют друг друга.
1: Дюня халисинен, демали, 50% артыгынын шаарларда яшамасыны, эйни заманда 2050-чи иле...
0: С учетом проживания в городах, более 50% населения мира, число которых в 2050 году превысит 70%, внимание акцентируется на взаимосвязи между градостроительством и миграцией. Обсуждение требует размещения людей в новых городах, предоставления им государственных и социальных услуг, обеспечения интеграции и равноправных возможностей, а также меры по обслуживанию людей уязвимых групп. На состоявшихся обсуждениях было отмечено, что миграция и градостроительство должны дополнять друг друга. В ходе обсуждений также была отмечена важность инновационных и устойчивых систем управления. На первый план выходит концепция умного города, цифровые услуги, интеграция без данных и модели управления, ориентированные на человека. Ведь в современном мире эффективное управление миграцией связано пограничными и правовыми механизмами, а также социально-технологической подготовкой городов. В целом, проведение Азербайджаном международной панели по этой теме свидетельствует о том, что реализуемая страной политика в области управления миграцией, цифровых государственных услуг и устойчивого городского развития оценивается как показатель внимания на международных площадках.

Новая модель урбанизации Карабаха и Восточного Зангезура. Важные международные обсуждения, проводимые в рамках проходящего Баку ВУВ-13, представляют нашей стране ряд стратегических возможностей. В этой связи международное сообщество будет ознакомлено с масштабными реставрационными и восстановительными работами, проводимыми в Карабахе и Восточном Зангезуре. Проекты, реализуемые в этих регионах, представляют собой яркий пример устойчивого инновационного подхода к градостроительству Азербайджана. Например, проекты «Умный город» и «Зеленая энергия», реализуемые на освобожденных территориях, способствуют формированию новой модели урбанизации. Эти инициативы можно рассматривать как важный вклад не только в развитие страны, но и в глобальные городские инновации. Кроме того, опыт восстановления и строительства, накопленный официальным Баку, постконфликтный период может служить примером для стран, сталкивающихся с подобными проблемами. Об этом в интервью азербайджанскому телевидению рассказал специальный представитель президента Джабраильском, Губатлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев. К сожалению, большая часть территории нашей страны была разрушена. Постконфликтный период мы восстанавливаем с нуля разрушенные села и города. В этом процессе используем новые концепции «умный город» и «умное село». Как известно, первым заселенным селом стало село Агалы, а затем село Мамедбейли, где также используется смарт-концепция. Эта концепция применяется и в других селах. На форуме мы демонстрируем другим странам используемые нами концепции. Делимся с ними своим опытом. Ведь реализация подобных проектов немаловажна и для африканских стран, переживающих постконфликтный период. Сегодня на освобожденных территориях, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах ведутся масштабные восстановительные работы. В городах Агдан, Физули и Зангилан

А также в Лачинском районе реализуются проекты «Умный город» и «Умное село». Ставшие примерами современной урбанизации региона, данные проекты наглядно демонстрируют, как эта концепция может быть применена на практике. Специальный представитель президента в Джебраильском, Губаслинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев подчеркнул, что эти проекты могут использоваться и в других селах. В построенных селах мы используем смарт-концепцию. Село Хоровлу построено в соответствии с этой концепцией. На крышах всех домов установлены солнечные панели. В селах сданы в эксплуатацию школы, детские сады, дома культуры и другая необходимая инфраструктура. Построенные нами дома имеют специальную изоляцию. В них летом прохладно, а зимой тепло. Подобные дома будут строиться и на других территориях. Такой подход демонстрирует, что Азербайджан, умело сочетая современные технологии и принципы устойчивого развития, становится в регионе движущей силой формирования новой модели урбанизации.

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев направил поздравления ректору Евразийского национального университета. На ВОВ-13 организован круглый стол по правам коренных народов. Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с выставкой Urban Expo. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев направил письмо председателю правления ректору Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Ерлану Сыдыкову по случаю 30-летия со дня основания Евразийского национального университета. 21 мая состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Публикация об этом размещена в аккаунте президента в социальной сети X. В ней говорится: «Сегодня мне позвонил президент Эммануэль Макрон. В ходе телефонного разговора мы рассмотрели вопросы, стоящие на повестке Азербайджано-французских двусторонних отношений, провели обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Мы также обсудили региональные и глобальные процессы». 21 мая президент Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН Амину Мухаммед. Поблагодарив руководство ООН за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городов, глава государства отметил, что правительство Азербайджана и программа ООН по населенным пунктам действовали как единая команда для успешной организации мероприятия. Президент Ильхам Алиев сказал, что по числу участников ВОВ-13 является вторым важным глобальным мероприятием, проводимым в нашей стране после КОП-20. Он отметил успешную организацию 13-й сессии Всемирного форума городов. В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджаном и ООН успешно сотрудничают на протяжении долгих лет, и наша страна является активным членом этой организации, вносит весомый вклад в реализацию ее программ и мероприятий. Находящийся с рабочим визитом в городе Ашхабад, премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом заявили в кабинете министров. Али Асадов передал главе туркменского государства приветствие президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева. Сердар Бердымухамедов поблагодарил за приветствие президента Ильхама Алиева и просил передать и его приветствие главе азербайджанского государства. В ходе встречи было подчеркнуто динамичное развитие, основанного на взаимном доверии политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества в различных направлениях. В городе Санкт-Петербург Российской Федерации состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Спикер Сахиба Гафарова выступила на заседании, высказав свои соображения по обсуждаемым темам. В частности, был затронут третий пункт повестки. Отмечалось, что одним из основных направлений деятельности Ассамблеи является осуществление мониторинга выборов и референдумов, проводимых в государствах-участниках СНГ. Председатель Мили Меджлиса отметила, что выборы являются одним из важнейших событий в жизни каждой страны, определяющим ее будущее развитие. На заседании был обсужден ряд организационных и других вопросов повестки, по итогам которых были приняты соответствующие решения. Сегодня состоялась итоговая пресс-конференция 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВОВ-13. В конференции приняли участие исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам UN Habitat Анна Клаудио Розбах, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор ВОВ-13 Анар Гулиев, заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед, посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро. 21 мая вице-президент фонда Гейдар Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдия» Лейла Алиева и руководитель «Баку Медиа-центр» Арзу Алиева посмотрели выставку Urban Expo, проходящую в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВОВ-13. Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с проектами, инновационными градостроительными решениями, представленными в национальных павильонах и на стендах Азербайджана, а также различных стран мира. Они встретились с посетителями и участниками выставки, сделали фото на память.
13-я сессия Всемирного форума городов ООН ВУВ-13 играет важную роль в продвижении практических решений и обмена опытом по устойчивому развитию городов. Об этом заявила директор регионального офиса программы ООН по населенным пунктам UN Habitat по Азии и Тихому океану Казуко Исигаки на сессии ВУВ-13 на тему Asian Habitat Society – восполняемый ландшафт, обеспечивающий устойчивое и жизнестойкое жилье с использованием природоориентированных систем. По словам представителя UN Habitat, проводимый в Баку форум создал значительную возможность для обмена успешным опытом между городами и сообществами. Она добавила, что благодаря совместному обсуждению проблем и разработке решений, соответствующих местным условиям, устойчивое городское развитие становится возможным. Мы проводим наше первое мероприятие по правам коренных народов в рамках ВУВ-13. Об этом сказала модератор круглого стола по правам коренных народов Биналакшми Непрам, выступая на мероприятии, проводимом в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13. Она поблагодарила Азербайджан за поддержку коренных народов. Там, где возникает кризис, мы можем найти решение. Несмотря на трудности, мы всегда находили решение и делали все возможное с точки зрения мира и безопасности. Азербайджан выдвинул интересные предложения по вопросам градостроительства и жилищной политики, и мы заинтересованы в их реализации в нашей стране. Об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью Камерунского консульства Баменде Жанет Нгегвих. «Я приехала из города Баменда, расположенный в северо-западной части Камеруна. Это мое первое участие в ВУ. Это престижное мероприятие организовано на высоком уровне. Платформа объединяет людей и позволяет им обсуждать одну из самых больших мировых проблем – жилищную проблему. Мы стремимся установить здесь новые партнерские отношения и провести обмен опытом. Город Баменда, который я представляю, страдает от различных кризисов, в том числе от вынужденного переселения и войны. В результате миллионы людей вынуждены покинуть свои дома. Поэтому жилищная политика имеет для нас огромное значение», добавила Жанна Нгегвих. На мероприятиях в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13 обсуждается устойчивое развитие городов, решение умного города и роль искусственного интеллекта в урбанистической инженерии. Об этом заявил профессор Шанхайского университета Сюй Джен-Джун, отметив, что китайский опыт в областях обновления городов, цифровизации и зеленого развития может внести вклад в глобальную городскую политику. Сю Джен-Джун призвал к международному сотрудничеству в этом направлении. Профессор Шанхайского университета также подчеркнул важность интеграции искусственного интеллекта в городское управление, добавив, что объединение данных в единые системы и формирование моделей умных услуг являются одним из основных направлений для будущего урбанистического развития.

0: ВУФ-13 от урбицида к возрождению, восстановлению Карабаха. В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов в павильоне Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное восстановлению Карабаха после конфликта. На мероприятии, приуроченном к теме «Путь от урбицида к постконфликтной реконструкции», обсуждались восстановительные работы, проводимые в Лачинском и Кельбаджарском районах, а также современные подходы к урбанизации и созданию устойчивой модели жизни. На мероприятии были показаны видеоролики, демонстрирующие проекты реконструкции, которые реализуются в Лачине и Кельбаджаре. Официальные лица в своих выступлениях отметили, что в период оккупации в Карабахе были полностью разрушены населенные пункты и инфраструктура, а исторические и религиозные памятники пострадали от актов вандализма. Специальный представитель президента в Лачинском районе Месим Мамедов и специальный представитель президента в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев проинформировали о проводимых в регионе масштабных восстановительных работах. Было отмечено, что в настоящее время активно ведутся работы по восстановлению населенных пунктов, а также строительству дорог, энергетической и водной инфраструктуры и социальных объектов. Выступление Башира Гаджиева. В городе Кельбаджар проживает 680, а вместе с сотрудниками учреждений более 3000 человек. К концу текущего года в селе Зар Кельбаджарского района завершится строительство 547 частных домов. Также планируется возвращение в родные края более 2000 человек. Для каждого из нас скорейшее возвращение людей на родину особенно значимо. Однако следует учесть, что освобожденные от оккупации территории подверглись серьезному разрушению. Параллельное проведение по всей территории масштабных восстановительных работ требует времени, ресурсов и координации. По этой причине процесс переселения осуществляется поэтапно. Ведь на этих территориях строятся не только жилые здания. Для комфортной и безопасной жизни людей необходимо параллельное созидание необходимой инфраструктуры. Планирование работ, профессиональный подход, проектирование и другие административные процессы, а также скоординированная работа различных госучреждений со составляет основу комплексных мер. Наряду с переселением людей внимание уделяется обеспечению работы, образованию, социальному обслуживанию и предоставлению возможностей самозанятости. Наша цель – предоставить вернувшимся жителям
1: качественную.
0: На мероприятии было отмечено, что благодаря политике президента Ильхама Алиева в Карабахе ускоренными темпами продолжается процесс великого возвращения. Обеспечивается безопасное возвращение в родные края бывших вынужденных переселенцев. Карабах, который когда-то был заброшен и молчал, сегодня вступает в новую фазу своего развития. Сегодня здесь восстанавливаются города, возрождается инфраструктура, а люди возвращаются на свою родину. Проекты, представленные на международных платформах, демонстрируют, что процесс реконструкции в Карабахе представляет собой не только восстановление зданий, но и возрождение жизни, памяти и будущего.
2: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

0: Наши сотрудники на ВУВ-13 отзывы иностранных гостей о форуме в Баку. Проходящая в Баку 13-я сессия Всемирного форума городов стала местом встречи тысячи участников из разных уголков мира. В ходе форума состоялись оживленные дискуссии о будущем городов, устойчивом развитии, инновационной урбанизации и актуальных климатических вызовах. Участники мероприятия в целом высоко оценивают гостеприимство Баку, организацию форума и актуальность обсуждаемых тем. В частности, зарубежные гости отмечают передовой опыт Азербайджана в динамичном развитии городов, а также применение инновационных подходов к урбанизации и успешные проекты реконструкции на постконфликтных территориях. Сотрудник международного радио Айтач Бахриярлы узнал у участников форума об их впечатлениях о мероприятии.
1: Я представляю Туркменистан, Гришкова Ирина Георгиевна. Мы участвуем в форуме и на выставке по приглашению правительства Азербайджана и ООН Хабибат по развитию городов. Нам очень понравилось на выставке, мы узнали очень многого, обменялись мнениями, встретились с азербайджанскими специалистами. И большое спасибо Азербайджану за радушный прием.
0: Участники форума убеждены, что подобные международные площадки являются важным инструментом для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются города, или установления нового сотрудничества. По их мнению, решение задач урбанизации возможно лишь при условии тесного сотрудничества и обмена опытом на глобальном уровне.
2: Очень много людей, которые заинтересованы в развитии территории, в развитии городов. Это действительно впечатляющий форум. И мы здесь нашли немало наших союзников, соратников, которые мы могли бы в дальнейшем делать совместные проекты.
0: Гости также отмечают, что Баку современный

0: Город с динамично развивающейся инфраструктурой предоставляет все условия для успешного проведения форума. Пекинская сессия Всемирного форума городов еще раз доказала, что вопросы, связанные с будущим городов, выходят из-за рамки архитектуры и инфраструктуры и становятся неотъемлемой частью общего социального, экологического и технологического развития. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.